Американская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская, канская